Аз ай са велико, я анда ен я гуд, я ястал бог кнут, я хламлах суд, ай ни эхо фан я вегстад, ай ни ворда фан я груд, ле белофтес фан я омдрай.